Асам боогад пый мыйго дилжен албанне найдуду. Таттыкши арменсин. Жин ваңдур болбол мудула дуга. Тоңтай арны сэхсэн жеду ушы юэйэн жэнне гарин дори. Гринжан жүн юэй.